0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
5: Красная

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

Тюмени, 7 часов утра. Очередной новый день здесь в рамках шоу «Летние каникулы». Стартуем прямо сейчас, 14 июля сегодня. Здравствуйте и добро пожаловать.

Это шоу «Летние каникулы». Мы начинаем прямо сейчас. 14 июля сегодня. И, ну что ж, чем с вами поделиться? Нужно что-то рассказать? Я вот вам что расскажу. Вчерашний день для меня, конечно, был каким-то немножко тяжеленьким. Не знаю почему, но как-то так вышло. Энергетические силы меня покинули во второй половине дня. И я вчера впервые не впервые за долгое время, но, наверное, раз второй, третий за очень долгий период времени я лег до полуночи спать. И, ну, наверное, часов с 10 вечера. Может быть, даже раньше я уже был в горизонтальном положении, потихонечку засыпал. И за то, как выспался. Правда, ночью частенько просыпался, но это ладно, это ничего. Вообще, знаете, какую еще одну интересную особенность заметил? Если у кого так же, напишите мне, пожалуйста, куда-нибудь в Макс, например, 922-300-104.6. Обратил внимание, что по понедельникам, ночь с понедельника на вторник, как правило, мне снятся какие-то очень такие, знаете, необычные сны. Может быть, отчасти странные, может быть, мистические. Вообще, если честно, в другие дни не припомню, чтобы что-то снилось. А вот всегда вот периодически именно с понедельника на вторник что-то доснится. Не знаю, к чему это значит или не значит, но интересно, знаете, есть ли подобная тенденция у других людей. Ну-ка, если что, напишите, если у вас так же. Мы тут потихонечку будем продолжать далее шоу «Летние каникулы». У нас в рамках текущей недели каждый день с 7 до 8 розыгрыш билетов в кино, с 8 до 9 розыгрыш сертификата ресторан «Максимилианс». Помимо этого, в каждом из часов вас ждет гороскоп, новости, ну и какие-то интересные новости, которые мы с вами ищем, я точнее ищу для вас в различных трендовых пабликах, каналах и так далее, и так далее. Так что есть чем наполнить это утро, оставайтесь с нами и далее. Ну и, конечно, музычка тоже никуда от нас с вами не денется. Впереди послушаем Звонкова, его хит невероятно прямо сейчас отправляется ко всем тем, кто с нами. Всех еще раз приветствую, всем желаю потрясающе легкого дня.

начинаем. Новости, новости, о которых говорят в сети, что обсуждается и так далее. Чтобы у вас была возможность что-то рассказать своим коллегам, когда вы их увидите в вашем офисе, либо, может быть, кому-то из близких людей, либо сами распоряжайтесь этой информацией, которая сейчас будет звучать, что я за вас решаю. Итак, вот что выяснили в очередной раз ученые. Мужчины в России начали страдать от кризиса среднего возраста в 28-30 лет вместо положенных, ну, предполагаемых, давайте так лучше это называть, 40-45 лет. По словам психолога, все из-за культа успеха и непринятия себя. Непринятие себя началось. Если в 20-30 лет у парней нет машины, квартиры, бизнеса или успешной карьеры, то наступает ощущение собственной несостоятельности. А если такое у тебя происходит в 50-60 лет или в 60-70, то что тогда делать? Тогда, мне кажется, многие уже просто и не обращают на это внимания. Итог печален. Число обращений в терапию за последние 5 лет выросло в 4 раза. Мне кажется, что число обращений выросло в последние 5 лет в 4 раза, потому что за последние 5 лет в 40 раз больше стало различных психологов, которые рекламируют свои услуги. Возможно, поэтому, я не знаю. Но, честно говоря, в 28-30 лет расстраиваться по поводу того, что у тебя еще ничего нет, я думаю, господа, не стоит. Держитесь. Все в порядке, впереди еще большое количество времени, чтобы поработать, потрудиться, придумать какую-то оригинальную идею, может быть, что-то предпринять и стать предпринимателем. И все у вас получится, все доладится, не переживайте. Но еще, кстати говоря, возможно, почему это связано, ну, вот так вот, цифры. Поговорим еще о цифрах, точнее. Они не связаны между собой новости, но тем не менее. В России заговорили о том, чтобы увеличить возраст молодежи. Возраст молодежи увеличить до 40 лет, получается. Но вы знаете, что есть целая классификация возрастов, и вот если мы говорим о классификации возрастов Всемирной организации здравоохранения, то молодежи считаются там люди до 44 лет. Люди 45 до 59 – это люди среднего возраста, 60 до 74 – пожилого, 75-90 – старческий возраст. 90 лет – начинается долголетие. А у нас, значит, люди с 14 до 30 лет раньше были, считались молодежью, то есть у тебя было 15 твоих молодежных лет, плюс-минус, да, 16. А потом, значит, подняли до 35 лет планку эту, и я пока еще по верхней границе тоже считаюсь молодежью. Ну, а вот теперь думают насчет того, чтобы до 40 лет поднять эту цифру, и, в общем-то, я не знаю, но вот те люди, которые старше 35 лет, вы как себя ощущаете еще молодежью или нет? Я потому что среди своего окружения тех, кого встречаю, кому там 37, 38, 40 лет, но они уже так себе молодежь, конечно, если честно. Возможно, мужчины именно поэтому и раньше вгоняют себя в кризис среднего возраста, да, в 28-30, потому что, ну, там уже не будет у тебя возможности, будучи молодежью, побыть в этом состоянии.

0: С ними только что на Красной Армии «Карма». Называется этот трек «Тюмени 7.18». Впереди нас с вами ожидает середина этого часа, в которой мы разыграем билеты в кино, в кинотеатр «Атмос Синема». До этого будет «Гороскоп». Ну и, конечно же, еще новости. Новости не пропустите. До этого «The Second Voice», «Let Me Be» уже через 2.5 минуты. Никуда не расходимся.
1: Прогноз погоды.
0: Достаточно усредненная погода сегодня. Сейчас в Тюмени до плюс 17, сообщает Яндекс. На улице ясно, днем плюс 23, облачно, вечером облачно и плюс 21.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Итак, Красавчик новости студии, Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени построят дорогу, которая соединит район озера Цимлянское с участком возле ДОКа. Проект получил заключение госэкспертизы. Точные сроки работ пока неизвестны. Новая дорога протянется от улицы Рабочей Молодежи до улицы Воронинская Гавань. Также в Тюмени появится дорога от Дома обороны до ДОКа. Она пройдет от Аккумуляторной в сторону Полевой и Мельзаводской. По генплану ее должны открыть до 2040 года. В Тюмени в районе участка экопарка, который присоединят к Затюменскому, снесли два здания на улице Оловянникова. Об этом рассказали в городской администрации. Мастер-план предполагает, что экопарк станет еще больше. Он охватит районы на западе и востоке от пруда Оловянникова. По задумке архитекторов здесь оборудуют падл-корт, футбольное поле и веревочный парк. На форум «Молодежи утро», который в сентябре пройдет в Курганской области, поступило более 1500 заявок со всей России. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Форум проводится под эгидой полпреда президента Уфы при поддержке Росмолодежи. В нем примут участие молодые специалисты, студенты, старшеклассники, аспиранты и волонтеры Уральского округа. Регистрация открыта до 15 июля. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Да, сейчас можно сделать чуточку погромче ваш приемник, потому что это всегда интересно знать, что же пророчат нам звезды на тот или иной день. Начнем с Овнов, как и всегда. Итак, гороскоп на сегодня, на 14 июля. Овны, сегодня вам будет круто общаться. Вы, наконец, готовы выползти из своей ракушки и начать... Ракушки? Это же больше, я не знаю, к ракам относится, отшельникам. И начать доверять людям и собеседникам. Тельцы, сегодня вам будет не просто с другими людьми. Везде вы будете видеть подвох. Постарайтесь доверять своему внутреннему голосу. Близнецы сегодня встретят личности интереснее себя. Это вдохновит их на новые цели. Больше разговаривайте и принимайте опыт у этих необычных людей. Раки. Сегодня у раков будет непростое утро. Все валится из рук, а мысли путаются. Постарайтесь пережить этот период, ведь вечер сулит крутые возможности, своеобразная компенсация от звезд. Львы, вам сегодня стоит посвятить день самому важному человеку, самому себе. Составьте яркую программу мероприятий, но при этом должно быть и интересно, и приятно. Девы, вам сегодня стоит быть осторожнее с деньгами. Вы можете вложить их не туда или просто потерять кровно заработанное. Лучше держите их при себе, так будет надежнее. Весы, вам сегодня придет гармония. Вы сможете найти золотую середину абсолютно во всем, и это круто. Обязательно это все повлияет на карьеру. Скорпионы, сегодня у вас самое важное и интересное время – это вечер. Именно тогда в вашу жизнь ворвутся новые крутые возможности, а настроение пробьет потолок. Стрельцы, вам сегодня не стоит тормозить. Что-то хотите высказать – делайте это смело и сейчас. Что-то совершить – не теряйте время. В этот день очень важно быть непоколебимым и гнуть свою линию. Козероги, вам сегодня не стоит выглядывать за рамки. Лучше твердо отстаивать свои принципы. Не нарушайте чужие границы, ведь это скажется на таких близких отношениях. Водолеи, сегодня вам стоит общаться много, но делать это крайне осторожно. Сейчас легко обидеть близкого человека, так что выбирайте слова правильно, не раскидывайте ими. Рыбы, вам сегодня будет нервненько. В двери постучался кризис, и скоро придется открывать. Будьте готовы к тому, что многое изменится, и в некоторых случаях это будет больно, но очень важно.

0: Те, которые цепляют в себе массы вообще людей, огромное множество. И один из этих голосов — это Алекс Уоррен, которого мы с вами сейчас услышали. Fever Dream называется этот хит. 7:36 в Тюмени. Настало время для игры кинотрейлеры, в которой я озвучу вам с таким псевдодикторским голосом какой-либо псевдотрейлер. Ну почему псевдо? Потому что это все я сам придумал. Сделал какие-то отсылки к тому или иному известному фильму. А ваша задача — догадаться, о каком фильме идет речь в этом трейлере. Свой вариант ответа, как и всегда, впрочем, можете присылать нам Макс или в Телеграм по номеру 8-922-30-104-6. И так, давайте, пускай 10-й по счету верный ответ сегодня станет победным для кого-то из наших слушателей. Итак, внимание, переходим к трейлеру. Фильм, который мне лично сильно импонирует. Я его посмотрел еще будучи ребенком, потом много раз пересматривал. И комедия, с одной стороны, и драма. Драмеди, да, наверное, это можно назвать. Ну и, конечно, актер, сыгравший главную роль, как и всегда, великолепен на большом экране. Итак, пожалуйста, трейлер к этому фильму. Секунду. Кто это мне тут? Оборудование. Сломал мое оборудование тут, пока меня не было. Я знаю, кто. Я им сегодня... Ой, как сделаю это. Итак, все, трейлер, поехали.
1: Это фильм, который повествует нам о событиях, происходящих с одним американским ведущим прогноза погоды, который попадает во временную петлю. И происходят эти события в тот самый день, которым назван этот самый фильм.
0: Да, я прямо сейчас здесь. Сотни людей отмораживают попы, поклоняясь жалкой крысе.
1: Именно потому, что главный герой такой сноб и душнило, он начинает бежать по замкнутому кругу. Но все меняется, когда он понимает, что просто нужно поселить в своем сердечке добро и любовь. И, возможно, тогда, завтра, реально будет завтра. Смотрите во всех кинотеатрах страны.
0: 8-922-30-104-6. Что же это был за фильм сегодня загадан? Пишите ваши варианты ответов. Подведем итоги после Now the Warning to Corazon. Пока давайте узнаем, что там с погодой на улице.
2: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас до плюс 17 градусов. На улице ясно. Днем сегодня плюс 23 и облачно. Вечером плюс 21 и тоже будет облачно.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять! Тут классный двор!
5: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
7: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
8: Красная армия представляет...

0: попади в легендарную колонну красных машин.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является...
0: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Отремонтируйте стекло в моей машине.
7: Какой у вас автомобиль?
6: Красный.
7: Конечно, заменим.
8: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.

0: Алло, алло. Елена. Так. Ну, судя по всему, связь нас сегодня немножечко подводит, но... Что ж, как мы?
1: А, вот, вот, все, появилась, должна
2: Алло,
1: появиться
2: Елена. Доброе.
1: Да, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, давай рассказывай нам, пожалуйста, смотрел ли ты тот фильм, который был загадан у нас?
2: Очень-очень много раз.
1: Очень-очень много раз. И знакомо ли это ощущение вот это вот, когда все изо дня в день одно и то же, одно и то же?
2: Да, особенно когда на работе.
1: Особенно когда на работе появляешься. Есть такое, но, знаешь, почему бы иногда и не допустить такой момент, что все действительно как в том самом фильме. Я сейчас озвучу еще раз несколько фактов из того трейлера, который был мною здесь прочитан. Ты там скажи, пожалуйста, что за фильм был загадан. Договорились?
2: Хорошо.
1: Договорились. Итак, я говорил, что это фильм, повествующий нам о событиях, происходящих с одним американским ведущим прогноза погоды, который попадает во временную петлю. И как будто бы по этой фразе уже становится все понятно, если вы этот фильм смотрели. И происходят эти события в тот самый день, которым этот фильм и назван. Что же это за фильм?
2: День сурка.
1: День сурка, конечно же. Абсолютно верно. Ну, я думаю, для того, чтобы рабочие будни не превращались в день сурка, в первую очередь для этого первая составляющая – это любимая работа, вторая – приятные коллеги, ну и третья – процесс рабочий, который идет легко, без вставления палок в колеса и так далее. Чего, собственно говоря, Лен, мы тебе и желаем тут всей нашей армии слушателей и сотрудников Красной Армии. Хорошего дня, приятного просмотра заранее.
2: Спасибо,
1: тебе.
2: Спасибо огромное.
1: Кино на большом экране, ну и хорошего настроения. Счастливо, пока.
2: До свидания.
1: Пока-пока.
0: Да, завтра в это же время примерно можно выиграть также билеты в кино, лишь послушав трейлер, который будет здесь озвучен, и догадавшись, о каком фильме идет речь. Ну а мы с вами отправляемся вперед. Прямо сейчас одна из новинок — это Jonas Blue, Girl, Love It.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: 7:50 в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Нас впереди ожидает много хитов до завершения этого часа. И диджей Гоужо к нам присоединится знаменитый хит от Chemical Brothers «Go». Но сперва Настя, Дима Билан и Пилок уже через 3 минуты. Никуда не расходимся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 17 и ясно. Днем сегодня до плюс 23 облачно. Вечером плюс 21 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
5: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
7: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
12: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
13: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

начинаются далее летние каникулы. Ну что ж, час номер два стартует прямо сейчас. 14 июля сегодня, напомню, вот мы с вами к экватору. Практически к экватору лета приблизились. Ничего себе, вот это да. Я не устану повторять ту тезис, что вроде бы мы с вами вчера только начали это лето 2026, и вот оно уже подходит к своему завершению. Кстати говоря, что-то я так подумал, а тут же где-то и на подходе еще и завершение чемпионата мира по футболу, вроде бы. Ладно, футбольные темы оставим, потому что те люди, которые им интересуются, те, которые люди в этом деле компетентные, те люди, которые на этом, может быть, даже и зарабатывают, а таких на планете очень даже много, а может быть и наоборот, не зарабатывают, а сливают свои капиталы, они, я думаю, в этой всей истории разбираются больше. Поэтому оставим им вот эту всю тему для обсуждения. Я лишь хочу подчеркнуть, что, судя по вчерашнему дню, пообщавшись с коллегами, с людьми из своего окружения, однозначный вывод по поводу этого лета. Первое, это то, что оно очень дождливое. Второе, это то, что вот, ну, если говорить про текущий день, наконец-то не так засушливо и не так жарко. И, ну, третий такой вывод, который можно сделать, немножко скучновато. Скучновато в отношении того, что многие люди не знают, чем себя занять. Большинство проводят, и, по крайней мере, из тех, кого я знаю, каким-то очень, не знаю, странным прокрастинирующим образом, оставляя на завтра, либо на какой-либо другой период своей жизни, те дела, которые можно было бы сделать, в принципе, хоть сейчас. Вот на протяжении, наверное, июня и июля, середины июля, я много от кого из своих близких друзей, товарищей и так далее слышу тезис о том, что «Ой, я вот так хочу куда-нибудь на Тургаяк выбраться или куда-нибудь, может быть, на природу с палатками или что-то вот такое». И вот это вот каждый день практически, ну ладно, не каждый день, но раз в несколько дней. Да-да-да-да, вот-вот-вот-вот-вот хочу. Узнаете себя в этом или нет? Как у вас? Можете делиться своими мыслями, смело пишите в Макс 922-300-104.6. Можем это дело даже обсудить. Если вдруг нужно проговорить какую-то вашу боль, давайте мы ее проговорим. У меня, я, если честно, перестал все планировать, но у меня это отдельная история, свои особые обстоятельства в жизни, поэтому тут и нечего на меня равняться. Казалось бы, да, я немножко оправдываюсь, но нет. В целом, действительно, достаточно непростая ситуация разворачивается и этим летом. Но я как-то, знаете, уже привык к тому, что я в большей степени человек работы. Вот, начиная с 1 июня, да, и там по конец августа, я человек работы. Мне вот эти ваши отдыхи и прочее, ну, не то чтобы не нужны, но я как-то спокойно отношусь к тому, что у меня этого и нету. Зато я здесь с вами каждое буднее утро на протяжении 2 месяцев буду и буду вас радовать, как и всегда, музыкой. Помимо этого, помимо музыки, ожидает еще и приятные бонусы. Один из таких ближе к середине этого часа.

где-то в районе 35-й минуты прозвучит какой-то вопрос, ответив на который верно, можно получить сертификат на 3000 рублей на посещение ресторана «Максимилианс». Так что каждому из тех, кто меня сейчас слышит, желаю удачи, если вдруг вы решите попробовать свои силы. Также до этого будет гороскоп, новости, ну и о том, что же более всего привлекает внимание людей по всей России или, может быть, даже в мире. О каких-то новостях необычных, о различных информационных поводах мы поговорим с вами в ближайшем будущем. Сперва давайте послушаем Ваню Дмитриенко и его хит «Ртуть» прямо сейчас.

смотреть, что же там обсуждается в сети. И вы знаете, ну, статьих новостей, конечно, шокирующих мы начнем. Тут, конечно, заголовок не самый радийный, но тем не менее, прочту как есть. Все, опять-таки, в сферу того, что мы с вами достаточно интересные времена проживаем. Где-то иной раз нужно постоять в очереди за бензином. Да и не просто постоять, а прям простоять. И тут один из жителей нашей страны решил найти лайфхак. В общем, мужик, некий мужчина, отсосал бензин из каршеринга и уехал на 2,5 года в колонию. Смекалистый москвич успел таким образом насобирать 98 литров. После своих краж века он успевал еще и пьяненьким покататься по Домодедово. В состоянии алкогольного опьянения его как раз-таки и ловили несколько раз. В итоге суд постановил лишить его прав на 3 года, конфисковать БМВ и отправить в колонию на 2,5 года. Слушайте, ну какие бы обстоятельства вокруг не были, но, по-моему, прибегать к таким мерам это крайне как-то это опасно. Тем более, если учесть, что каршеринговые сервисы, у них огромное количество датчиков на все, что угодно стоит. В том числе и на уменьшение уровня топлива. А вы знаете, а сейчас еще плюс помимо этого и все в камерах видеонаблюдения. Так что, ну, не надо такими делами заниматься. Осуждаем. Что еще есть, какая новость? Искусственный интеллект официально уводит парней. Девушку бросили ради нейросетевой красотки, которую она сама же и создала. Тиктокерша сгенерировала привлекательную девушку, чтобы помочь сестре продать стол в интернете. Что? Сгенерировала привлекательную девушку, чтобы помочь сестре продать стол в интернете. Но ее парень слишком серьезно отнесся к картинке, признался, что она вызывает у него какие-то, ну, скажем так, любовные мысли. Несколько дней он не выходил на связь, а затем заявил, что больше не любит свою девушку. Вот и думайте, до чего доводит ИИ. У меня один единственный вопрос, это сгенерировала привлекательную девушку, чтобы помочь сестре продать стол в интернете. То есть это что? Она сгенерировала, значит, какую-то девушку, которая была на фотографии вместе со столом, и она такая, что это сгенерированная девушка показывает? Типа, смотрите, какой стол! И все, типа, это привлекает покупателей. Весьма странно. Я, кстати, тоже тут, признаюсь честно, в выходные опубликовал. Ну, у меня дома массажный стол стоит, который не пользуется вообще никакой популярностью, ни кем бы то ни было. Никому не нужный массажный стол, который купили, и он простоял несколько лет. Я тоже, значит, создал объявление, и самое, что интересно, я его разобрал для того, чтобы сфотографировать, чтобы разместить фотографию в объявлении. Но я вместо этого его замерил, но не сфотографировал, сложил и убрал обратно. И мне так лень было его заново раскладывать, что я просто зашел в чат GPT, задал параметры, и он сгенерировал точно такой же стол, который был и у меня. Так что, с одной стороны, история полезная, но если вот до таких крайностей доходит, то это, конечно, мрак. Шоу!

0: новый хит. 8.20 и менее. Двигаемся далее. Впереди нас с вами ожидает игра, в которой есть возможность заполучить сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Не пропустите. До этого нас с вами ожидает еще пара приятных бонусов. Здесь шоу «Летние каникулы». Один из них — это гороскоп и так называемые между нами коллегами подсказки от астрологов. До этого еще и новости. Виталий Панов придет, нам расскажет все самое интересное о жизни Тюмени. Но перед этим Мия Бойко, «Экспонат», уже через 3 минуты. Дождемся.
1: Реклама.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Кади.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл-КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: 25 июля. Суббота. День города в Бульвар-баре. На сцене «Конфуз». Артист нового поколения, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
6: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на enka.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
7: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
8: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
9: Медицинский центр М+, верь опыту.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
11: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиерадзе.
12: Песчаная сказка.
11: 51 87 37.

0: Ну а прямо сейчас на Красной Армии выпуск новостей. О них расскажет Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. Власти Тюмени получили 2 миллиарда рублей в кредит из федерального бюджета для строительства первых в городе очистных сооружений для ливневых стоков. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев. Новая станция расположится на улице Эрвье в Заречном районе. Она поможет защитить город от затоплений во время сильных дождей и обеспечит поступление в Туру чистой воды. Работы уже ведутся, завершить их планируют до конца следующего года. Кроме того, на улице Монтажников реконструируют ливневый коллектор. Тюменская область приступает к строительству термального спортивно-оздоровительного курорта «Жемчужины Сибири». Он разместится рядом с одноименным лыжно-биатлонным комплексом. Проект включили в перечень федеральных круглогодичных курортов и в список туристических инвестиционных проектов федерального значения. Это позволяет в приоритетном порядке участвовать в конкурсе на получение казначейского инфраструктурного кредита. На территории курорта возведут двухуровневый тоннель с лыжной трассой, термальный центр, тематический парк с иммерсивным аквариумом. Все работы планируется завершить к 2030 году. В центре Тюмени перекрыли улицу Короленко на участке между улицами Достоевского и Грибоедова. Она проходит параллельно улицам Герцена и Запольной. Здесь будут проводить капитальный ремонт тепловой сети. Ограничения будут действовать до 25 августа, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Возможные маршруты объезда по улицам Запольной, Достоевского и Грибоедова. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:31 в Тюмени. Итак, настало время для гороскопа. И давайте посмотрим, что пророчат звезды на сегодняшний день, на 14 июля. Овны, вам сегодня будет круто общаться. Вы, наконец, готовы выползти из своей ракушки и начать доверять людям и собеседникам. Я еще в прошлом часе обратил внимание, что овны, выползти из ракушки, это так себе, конечно, подходит. Это, скорее, больше для раков. Тельцы, сегодня тельцам будет не просто с другими людьми. Везде вы будете видеть подвох. Постарайтесь доверять своему внутреннему голосу. Близнецам сегодня они встретят личности интереснее себя. Это вдохновит их на новые цели. Больше разговаривайте и перенимайте опыт у этих необычных людей. Раки, у вас сегодня будет непростое утро. Все валится из рук, а мысли путаются. Постарайтесь пережить этот период, ведь вечер сулит крутые возможности, своеобразная компенсация от звезд. Львы, сегодня львам стоит посвятить день самому важному человеку, самому себе. Составьте яркую программу мероприятий, но при этом должно быть и интересно, и приятно. Девы, вам сегодня стоит быть осторожнее с деньгами. Вы можете вложить их не туда или просто потерять кровно заработанное. Лучше держите их при себе, так будет надежнее. Весы, вам, к вам сегодня придет гармония. Вы сможете найти золотую середину абсолютно во всем, и это круто. Обязательно повлияет на карьеру. Скорпионы, сегодня у вас самое важное и интересное время – это вечер. Именно тогда в вашу жизнь ворвутся новые крутые возможности, а настроение пробьет потолок. Стрельцы, вам не стоит тормозить. Что-то хотите высказать – делайте это смело и сейчас. Что-то совершить – не теряйте время. В этот день очень важно быть непоколебимым и гнуть свою линию. Козероги, вам сегодня не стоит выглядывать за рамки. Лучше твердо отстаивать свои принципы. Не нарушайте чужие границы, ведь это скажется на таких близких отношениях. Водолеи, вам сегодня стоит много общаться, но делать это нужно крайне осторожно. Сейчас легко обидеть близкого человека. Так что подбирайте слова правильно, не раскидывайтесь ими. Рыбы, вам сегодня будет нервненько. В двери постучался кризис и скоро придется открывать. Будьте готовы к тому, что многое изменится. И в некоторых случаях это будет больно, но очень важно.

0: самые только что. 8901 называется этот хит. Я уверен, кстати говоря, в ближайшем будущем мы увидим этих ребят на вершине главного тюменского музыкального чарта «Выборка». Вот запомните мой прогноз. Даю 100 рублей, что они точно окажутся главными в нашем чарте. Так, ну что, я говорил, что на 35-й минуте мы с вами приступим к розыгрышу сертификата на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Именно этими собираемся заниматься далее. И вот через что сегодня я зашел, чтобы задать вам вопрос. Я посмотрел и узнал, что, оказывается, 14 июля – день весьма знаменательный. Ну, помимо разнообразия праздников во всем мире, есть еще одна очень важная и знаковая дата для автомобилестроения. И не только в нашей стране, а в целом мире. Потому что 14 июля, 200 лет назад, получается, 1800 или чуть больше, в 1896 году в Нижнем Новгороде был продемонстрирован первый русский серийный автомобиль. Вы представляете, на автомобиль на двигатель внутреннего сгорания. И у меня вам вопрос такой. А что это был за автомобиль? Как он назывался? Назывался он, кстати говоря, фамилиями ученых, конструкторов, которые его создали. Свой вариант ответа нужно присылать к нам в Telegram, либо же в Макс по номеру 89-2-3-0-104-6. И, конечно же, как и всегда, у меня для вас есть варианты ответов. Итак, что же, как назывался этот первый серийный русский автомобиль, который был создан 14 июля 1896 года, точнее, продемонстрирован? Три варианта ответа. Первая цифра – автомобиль Фрезы Яковлева. Цифра 2 – автомобиль Салтыкова-Щедрина. Или цифра 3 – автомобиль Колева-Тушакова. Пишите 92230104.6. Будем подводить итоги в самом ближайшем будущем.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 20, на улице ясно, днем сегодня плюс 23 и облачно, вечером плюс 21 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная

0: красных машин.
1: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Супер-акция в «Галамарт». С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. А «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
8: Застройщик ООО «СЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
9: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Продолжаем летние каникулы. Ну и у нас сегодня розыгрыш сертификата в ресторан Maximilian's на 3000 рублей. Имеет некий такой исторический контекст, и все не случайно. Сейчас все подробности будем узнавать. Сперва хочу представить вам Оксану. Оксана, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Потому что это именно тот человек, который, ну вот, практически с точностью до буквы дал нам верный ответ. Я сейчас все еще разочек всем тем, кто, может быть, только к нам приснился, напомню. Мы сегодня говорили о том, что 14 июля – это знаковый день для сферы автомобилестроения в нашей стране, да и не только, в мире в целом, потому что 14 июля 1896 года, представляете себе, на одной из выставок в Нижнем Новгороде был представлен первый серийный российский автомобиль. И я спрашивал, а что же это был за автомобиль, как он назывался? И если мы помним, что где-то там у наших так называемых западных партнеров первый автомобиль был Ford Model T, то у нас было несколько все проще. Назывался он фамилиями ученых-конструкторов, которые его сконструировали. И вот было три варианта ответа. Это автомобиль Фрезы Яковлева, автомобиль Салтыкова-Щедрина или автомобиль Колева-Тушакова. Итак, Оксан, какой верный ответ? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Разработка была Яковлева.
0: Разработка была Яковлева. Вместе с ним был Петр Фреза. Да, абсолютно верно. Это правильный ответ. Поздравляем тебя с победой. Ну, а по поводу того, что вот именно Евгения Яковлева была эта разработка, ты прям знала или, может, быстренько где-то вот что-то загуглила и нашла?
1: Немножко
0: загуглила. Ну, а это нам никто и не запрещает делать. Это только, вот видишь, стало в данном случае неким таким проводником к победе. Поздравляем тебя с победой. Дарим тебе сертификат Maximilian's. Хорошо тебе там отдохнуть. Ну и, конечно же, рабочая неделя продолжается. Не забывай об этом. И хочется пожелать, чтобы она прошла максимально легко и также позитивно.
1: Спасибо большое.
0: И тебе спасибо. Пока-пока. Вот такая вот очень скромная у нас Оксана сегодня была в эфире. Но тем не менее. Что ж, 8.45, тем не менее, продолжаем далее. Предлагаю до финала этого часа наслаждаться музыкой. Тем более есть, что послушать на подходе. Алекс Клэр, Too Close, знаменитейший хит. Перед этим DJ Smash, Артем Качер, Клатч. Шоу!

0: Невероятный Алекс Клэр на Красной Армии. Один, наверное, из первых представителей такой банды, как хипстеры. Too Close, ну, если вспомнить, по крайней мере, внешнее его проявление. Ну и песенки тоже, конечно, честно говоря, плюс-минус в ту же тему. 8.52 в Тюмени до финала часа. Слушаем новинку от Мадонны и Мартина Гаррикса. Be There уже скоро. Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 19 и ясно. Днем сегодня плюс 23, вечером плюс 21. Ожидается облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж «Скайпро». 12+.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
7: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53-00-77.
8: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
9: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
10: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
8: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

Вот так вот незаметно уже и 9 утра в Тюмени наступило. Но если уж быть прям немного душным и докопаться прям до точности, то 9 часов и ровно 2 минуты уже в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Боинди, Хчо и Мот откроют этот час с треком «Шаде».

Здравствуйте всем тем, кто вместе с Красной Армией встречает очередное новое буднее утро, либо продолжает его, либо, может быть, кто еще живет вчерашним днем. Такие люди тоже существуют. У меня, например, если вдруг я не ложился спать ночью, то у меня по-прежнему вчерашний день. И это не, как сказать, в этом нет ничего удивительного. Так устроен наш мозг. Наш мозг так устроен. Чуть-чуть в меня вселился ребенок в какой-то момент. Извините, возвращаюсь обратно во взрослого. Да, в общем-то, привет всем, мы продолжаем далее. Третий час у нас, как бы, правило, здесь такой более информационный. Делюсь с вами различными новостями, что-то обсуждаем. Если есть чем вам поделиться, я всегда готов устроить, хоть я, конечно, сразу оговорюсь, да, как нейросеть, если вы попросите ее разобраться в чем-то медицинском или психологическом, она вам скажет, я, если что, не врач и не психолог, не нужно воспринимать мои слова как чистую монету. Но, тем не менее, если вдруг какая-то вот боль у вас внутри сидит, вы свободно можете ее вылить к нам, Макс, или в Телеграм, 922-300-1046, попробую это дело обсудить, и, может быть, какое-то решение для вас найду. Почему нет? Вообще без проблем. Мы здесь в этом часе будем также слушать музыку, тем более вчера состоялся очередной музыкальный дроп. Благодаря нашему музыкальному редактору, вы его все прекрасно знаете, но оставлю легкую тайну, не буду говорить, кто же это, кто же. Вот и думайте. И поэтому музыки у нас здесь много, в том числе и новинок. Ну и, конечно же, помимо музыки, парочка традиционных моментов, это у нас будет гороскоп. Сегодня он такой достаточно лайтовый и позитивный для всех знаков зодиака, я бы так сказал. Нет каких резких формулировок. Астролог, судя по всему, выспался, хорошо еще покушал и на добрых щах взял нам и составил хороший, приятный гороскоп. Помимо гороскопа будут новости. Виталий Панов придет в эту студию и, как всегда, расскажет нам о том, что же происходит в Тюмени. Не пропустите новости классические и не самые классические ожидают нас в ближайшем будущем. Я тут несколько нашел интересных информационных поводов о Тюмени. Помимо этого еще и кое-что, что в мире происходит. Я тут просто пока читаю параллельно скроллю ленту параллельно, и тут одна абсолютно неэфирная новость, она, заголовок, который меня, если честно, извините, очень сильно выбил сейчас из колеи, а там некая эпидемия накрыла Соединенные Штаты Америки, паразиты атакуют организмы людей через немытые овощи, ну и там прям, написано эпидемия кое-чего. Не буду говорить чего, если вдруг вы на это наткнетесь, поймете меня, в каком положении я вдруг оказался, пытаясь серьезно вам рассказывать о каких-то тут вещах. Ладно, все, 9.07 Тюмени, двигаемся далее. Впереди нас с вами ожидает Гаязов Бразерс. Послушаем хит Санта Лючия. Всем приветики и

0: новостей, которыми спешу с вами поделиться. Ну, во-первых, для всех тех, кто транзитом проезжает через Тюмень или кто планировал поездку в Екатеринбург. Да, все, движение восстановлено, если что, имейте в виду, с 19.10 вчерашнего дня. Значит, разрешен проезд для всех видов транспорта на участке со 191 по 210 километр федеральной автодороги Тюмень-Екатеринбург. Или Екатеринбург-Тюмень, как хотите. Но из-за наличия повреждений дорожного полотна на некоторых участках скорость ограничена до 50 км в час. Если что, знайте это. Дальше, о чем хотелось бы поговорить. Парочка интересных инфоповодов. Во-первых, что выяснили в очередной раз ученые? Бездельничать максимально полезно для здоровья. Прошу прощения, не ученые, а психологи. Когда человек лежит без дела на диване или просто залипает стену, мозг занимается внутренней ревизии, сортирует воспоминания и эмоции. Если не давать себе такого отдыха, может наступить когнитивная перегрузка. Психологи советуют не бояться лениться. Это один из лучших способов восстановить ресурс. Так вот, что со мной происходит по вечерам. Вот оно. Я все понял. Единственное, что, психологи, объясните, почему, когда ты занимаешься внутренней ревизией, мозг у тебя занимается внутренней ревизией, особенно перед сном, он тебе всякие кринжовые случаи из жизни подкидывает, и у тебя снова наступает когнитивная перегрузка. Какой-то замкнутый круг получается. И еще одна новость, которая меня, если честно, прям сильно взбудоражила. Пришла она к нам, эта новость, из Читы. Что там произошло? Ее прям подают как анекдот дня, но это действительно анекдотичная ситуация. В Чите чиновник выиграл Лада Гранта в конкурсе, который сам же и организовал. После победы счастливый чиновник дал интервью и поблагодарил за счастливый в кавычках билет, однако пользователи почуяли неладное в этом уж очень удачном совпадении. И у нас с вами есть уникальная возможность послушать, что же говорит этот самый чиновник. Итак, внимание.
1: Эмоции просто как фонтан, они меня с головой прям меня поглотили. Я абсолютно не ожидал, что назовут именно мой счастливый билет. Я стоял себе спокойно, проверял, когда сказали вот первые две цифры, я такой, ой...
0: Я не знаю, слышно вам или нет, он говорит, эмоции просто зашкаливают. Я абсолютно не ожидал, что вытянут мой счастливый билет. Это примерно похоже на то, как в наперстке мы раньше играли в детстве, когда ты заведомо знаешь, что ты всех выиграешь. Смешно. Да действительно анекдотичная ситуация. Чиновник выиграл Лада Гранта в конкурсе, который сам же и организовал.

0: Мишель с треком «На малиновой луне». Вообще, как мне сильно нравится этот трек, у меня даже слов нет. Даже никакой мысли по этому поводу не приходит, просто, но очень прикольно. Как здорово, когда есть такой человек в твоей жизни, который готов тебя во тьме найти. Может быть, ты о существовании этого человека еще даже и не знаешь, и не догадываешься, но он есть. А может быть, ты и знаешь о нем, но он, тем не менее, есть в твоей жизни. 9.20 Тюмени, впереди нас с вами ожидает гороскоп. Перед этим новости, чуть ранее немного латиноамериканских ритмов. Russian, Raul Alejandro, Whiskey, Pongo, дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас до плюс 20 градусов, на улице ясно, днем сегодня плюс 23, вечером плюс 22, и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично открытой.
6: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин эталонавто72.ру или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б-313-723-202-0017-01.
8: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 9:26 Мини. В студии «Красной армии» появляется Виталий Панов с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени на расширение участка улицы Республики выделят 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Работы пройдут в ходе капитального ремонта на отрезке от улицы Пермякова до Елуторовского тракта протяженностью около 6,5 километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Дорогу расширят с 4 до 6 полос. Ориентировочный срок строительства с 2029 по 2031 годы. Внешнеторговый оборот Тюменской области в первом квартале увеличился на 16%. Также увеличился объем экспорта на 9,5%. Как сообщил губернатор Александр Мор, этому способствовала совместная работа с предприятиями, участие делегаций Тюменской области в бизнес-миссиях, выставках и ярмарках. Сейчас основными внешнеторговыми партнерами Тюменской области остаются Китай, Турция, Беларусь и Казахстан. Компании-экспортеры в регионе могут пользоваться мерами поддержки, в том числе по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Движение транспорта по улице Судостроителей в Тюмени прекращено до 1 сентября. Это связано с капитальным ремонтом дорожного полотна. Ограничения затронут участок от улицы Владимира Монастырева до сквера 30-летия Победы. Для объезда перекрытого отрезка можно использовать улицы Монастырева, Судостроителей и Камчатскую. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 14 июля. Овны, сегодня вам будет круто общаться. Вы, наконец, готовы выползти из своей ракушки, начать доверять людям и собеседникам. Тельцы, вам будет не просто с другими людьми. Везде вы будете видеть подвох. Постарайтесь доверять своему внутреннему голосу. Близнецы, вы сегодня встретите личности интереснее себя. Это вдохновит вас на новые цели. Больше разговаривайте, принимайте опыт у этих людей. Раки, сегодня у раков будет непростое утро. Все валится из рук, мысли путаются. Постарайтесь пережить этот период. Вечер сулит крутые возможности. Львы, вам стоит посвятить день самому важному человеку, самому себе. Составьте яркую программу мероприятий, но при этом должно быть и интересно, и приятно. Девы, вам стоит быть осторожнее с деньгами. Вы можете вложить их не туда или просто потерять кровно заработанное. Лучше держите их при себе. Весы, к вам сегодня придет гармония. Вы сможете найти золотую середину абсолютно во всем. И это круто. Скорпионы, у вас сегодня самое важное и интересное время. Это вечер. Именно тогда в вашу жизнь ворвутся новые крутые возможности. А настроение пробьет потолок. Стрельцы, сегодня вам не стоит тормозить. Все, что хотите высказать, делайте это смело и сейчас. Что-то хотите совершить, не теряйте время. Очень важно быть непоколебимым и гнуть свою линию. Козероги, вам не стоит выглядывать за рамки, лучше твердо отстаивать свои принципы, не нарушать чужие границы, ведь это скажется на отношениях с близкими. Водолеи, вам сегодня стоит много общаться, но делать это крайне осторожно. Сейчас легко обидеть близкого человека, выбирайте слова правильно, не раскидывайтесь ими. Рыбы, вам будет нервненько сегодня. В дверь постучался кризис, скоро придется открывать. Будьте готовы к тому, что многое изменится, и в некоторых случаях это будет больно, но очень важно.

0: звук Азамата Мусагалиева в любом из его номеров, где он изображает музыкальные инструменты. DJ Hugel, на самом деле, это на Красной Армии. Moving to the Sun. Мы с вами же продолжаем движение к солнцу, своего рода тоже. Впереди нас ожидает Мари Краймбрери. Ты помнишь, этот хит послушаем через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22 градуса, на улице ясно, днем плюс 23, облачно, вечером плюс 22, и будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226 006.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
8: 66-25-16.
9: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
10: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

здесь, на Красной Армии. Ой, как саксофон всегда красиво вписывается в финал, в коду песни. Это вообще супер звучит. Трек называется «Ты помнишь», у меня тут тоже есть кое-какое напоминание. Сейчас расскажу.

25 июля. Для празднования 440-летия Тюмени осталось совсем немного времени. И именно в этот день мы вновь соберемся у Тюменского технопарка и устроим парад красных машин в честь празднования Дня города. Успевай подать свою заявку. Мы принимаем их до 22 июля включительно. Ссылка на заявку можно найти на нашем официальном сообществе ВКонтакте «Радио Красная Армия». Заходи, там закрепленный пост вверху, там есть ссылка на Яндекс.Форму. Заполняй, если ты обладатель красного автомобиля или красного автомотоцикла. Красного мотоцикла. Пожалуйста, присоединяйся одной большой классной командой. Мы проедемся по центральным улицам города и, как и всегда, наведем шуму. Также развлекательная программа ждет всех гостей и жителей города. Там, на парковке у технопарка, не пропустите. Ну, а мы тем временем постепенно начинаем выходить на финишную прямую утреннего шоу «Летние каникулы» на сегодня. Но, конечно же, будем слушать хиты, хиты и хиты. На старте The Second Voice, Let Me Be.

0: называется «Газ». И я смотрю, что девчонки прямо в восторге, когда на живых выступлениях Зиверт слышит эту песню. Ну и, впрочем, слушатели Красной Армии, думаю, тоже. Продолжаем далее слушать музыку Эви. Скоро «Meet in the Dark» через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+.
8: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: Додо.
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Зейн Малик, Die For Me называется хит, который мы слышим. Завершающий хит утреннего шоу «Летние каникулы» на сегодня. Но и на этом ничего не останавливается. Далее будет звучать музыка и интересные новости от Даши Русаковой. Винана продолжит с вами этот день. Даш, привет.
1: Антон, привет. У меня есть суперхитяры из США. Там, оказывается, дети повально играют. Вот чем мы с тобой в детстве играли?
0: Ну,
1: крапиву там били палкой.
0: Крапиву палкой. Сейчас люди подумают, что мы где-то в лесу, в тайге жили. Я вот про это.
1: Да, да. Ну, может, там какие-то, не знаю, мягкие игрушки были. Барби у меня была одна, русалка. Но мальчики в США сейчас играют роботами-пылесосами.
0: Роботами-пылесосами?
1: Роботами-пылесосами.
0: Но это что-то необычное. Как
1: да,
0: так?
1: Да, у самого известного такого
0: робота-пылесосера.
1: Пылесософила, так. У него 50 штук.
0: Ой-ой-ой.
1: 50 штук. Они все хаотично просто по комнате передвигаются. В общем, подробности будут далее.
0: Не, ну если с этой точки зрения, я когда маленький был, ручным пылесосом тоже играл. И стрелял, как из бластера, и вот возил его тоже, но... Но это, получается, когда еще не было мейнстримом играть с пылесосом, было нами придумано. Не были они в России в начале нулевых, эти америкосы.
1: Мы шли на шаг вперед.
0: Да. Ну все, оставайтесь далее с Красной Армией. Всем пока, счастливо, вернусь завтра.
1: В Тюмени 10 утра. И для всех по-настоящему счастливых людей, я думаю, что во вторник в 10 утра их предостаточно. Впереди Филатов и КРС «Среди счастливых людей», так и называется песня.

Кока не лето с вещицей краш, но я расскажу про детей из США, которые словили краша на роботов-пылесосов. Оказывается, там есть целая субкультура детей, которые фанатеют по этим пылесосам. У самого известного из пацанов, 8-летнего мальчика, целых 50 штук, и производители присылают ему новые-новые модели, чтобы он обозревал их на своем канале. Ну, а мама пацана создает мерч с роботами-пылесосами для других, как это сказать, пылесософилов. Да, мы

детей. Ну, с другой стороны, я думаю, что все по кайфу, все по кайфу. Трава раньше не была зеленее, просто она была другая.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Сегодня будет облачно с прояснениями, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди балдежный трек «Феникс» от Marshmello и «Portugal the Man». Насладимся этим инди-звучанием через 2,5 минутки.
0: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
5: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
11: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
12: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните 2 слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
13: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-00-1701.
0: Вайб.
3: На Красной Армии.
1: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
0: Плюс вайб.
3: На Красной Армии.

0: погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Еще потеплее, до плюс 24, будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер для авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: встречаем импозантного холидейбоя CML.

0: Реклама. 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
0: Парад красных машин.
2: Парад красных машин.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: Попади в легендарную колонну красных машин.
3: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60-49-49.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
10: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
11: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 315-723-200-00-1701.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

ВКонтакте. Ждем тебя и всех твоих родных и близких, чтобы отпраздновать День города Тюмени вместе и сделать это красиво. Тем временем в Тюмени 10 часов и 40 минут. Сегодня 14 июля. Да, все верно. Двигаемся далее в компании Ханны и ее большого хита «Пулин». Ну а до этого Тейм Импала и Дженни. Трендовая история «Дракула» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Еще потеплее, до плюс 24, будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди динамичный

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля в кожаной кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ООО ЗСБ. Проектная декларация на жд.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, куда ты можешь сводить ребенка за наш счет. Пока же лови парочку первоклассных хитов и делай громче.

вот лирика от Звонкова. Тему «Невероятно» мы слушали только что на Красной Армии. В Тюмени 11 часов 10 минут. Как и обещала, рассказываю, куда в Тюмени сводить ребенка и его друзей. Это батутный центр SkyMax. Лично видела, как они кайфуют на батутах и со всей дури плюхаются в поролоновый бассейн.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 23, ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Еще потеплеет до плюс 24, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем светлую историю лета от Федука и Джонни. Еще больше прекрасного далее. Оставайся рядом.
0: Реклама.
5: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
8: Скажи 3300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
12: УСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
12: Застройщик УСЗ «ИСБ недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени +23, вечером до +24, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что новенькое от Jonas Blue, тема «Girl». Но если у тебя есть красная машина или мотоцикл, расскажу далее, как стать участником парада красных машин.
0: Реклама.
5: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро» 12+.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Вайп
4: на Красной Армии.
5: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
3: Плюс вайп
4: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Часть вещицы экспонат. Ну а в день города нас ждет не то чтобы выставка, а целый парад красных машин. Автоколонна стартует одновременно от площади у технопарка и пройдет по центральным улицам города. Будет много фотографов, будет много сториз с этой историей. Ну и, конечно же, улыбки тюменцев всем, кто участвует в этом параде. И аплодисменты тоже обеспечены. Поэтому, если у тебя есть красная машина, мотоцикл, трактор, пожарная машина,

этого пост до 22 июля. Ну, а 25-го, собственно, готовься. Нужно будет снять с автомобиля все наклеечки и еще помыться немножечко.

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. В ближайший час будем плюс вайбить, а именно слушать топовые треки вместе. А самым активным слушателям достанутся подарки от Красной Армии и друзей. Обязательно участвуй. Красная.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В ближайшее время подарю парный пригласительный в кинотеатр «Атмос Синема». Презентую его во второй половине этого часа. А в ближайшие минуты разыграю два сертификата, каждый по 2 часа посещения батутного центра «Скаймакс». Я думаю, что это идеальное место для семейного отдыха. Пока день.

0: 104.6 Telegram, либо в Макс. Он будет нужен, чтобы участвовать в розыгрыше двух сертификатов Sky Max. И погнали!
1: Плюс Vibe
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 7 минут. Сегодня, 14 июля, в стране отмечается неофициальный день смородины. Сейчас как раз идет ее сбор, насколько я помню. И еще помню, что есть черная, красная и белая смородина. Но конкретно сейчас нас будет интересовать черная, потому что ответы на следующий вопрос может принести тебе 2 сертификата в батутный центр SkyMax. Итак, я хочу у тебя спросить, больше витамина С содержится в чем? В черной смородине, это первый вариант, либо в апельсине, это вариант номер 2. Известно, что когда мы болеем, очень здорово сделать чай.

0: дверь кладется. В общем, вопрос такой: в чем больше витамина С? В смородине в черной, либо в апельсине? Ответы принимаю на номер 8-922-300-1046 в Телеграме, либо в Максе. Присылай свой вариант и оставайся, пожалуйста, на связи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
3: Ты думал, все понарошку.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тюмени 12 часов и 14 минут. Самое время разыграть два пригласительных в батутный центр SkyMax. Будем выяснять, в чем больше витамина С, в черной смородине, либо в апельсине вместе с Андреем. Андрей, ты меня слышишь?
2: Конечно.
1: Кайф.
2: Привет, привет.
1: Отличная связь, роскошная связь. Мы просто за эфиром немножечко на этот счет волновались. Андрей, расскажи, у тебя есть дача?
2: Да, у меня родительская дача.
1: И какие ягоды там растут?
2: Ой, разнообразные. Все, что можно на 400-ках.
1: Понятненько. А ты любишь, знаешь, вот лист смородины запарить с чаем и после бани выпить?
2: А если разнотравье сделать, как говорится, там малиночка, смородинка, красненькая, смородинка, пеленька. Ой, прям вообще огонь.
1: Ой.
2: Морсики получаются просто божественные.
1: Как же ты классно это описал, Андрей. Это просто супер. Давай теперь тогда отвечаем на вопрос и дальше будем пускать слюни на морсики, которые ты сейчас описал. Лично я сейчас этим занимаюсь. Итак, как ты считаешь, в чем больше витамина С? В черной смородине, либо в апельсине?
2: Да, конечно, в черной смородине.
1: Ну, конечно, само собой. Поздравляю, это ответ от знатока, скажем так. 400-ки, это вам не хухры-мухры.
2: Это мало, но что есть, то есть.
1: Ну, тем не менее. Какие-нибудь ягодки собирали уже в этом году?
2: Конечно.
1: Подробностей не будет.
2: Нет, просто тут в домофон звонили, я отвлекся, извините. Виктория гниет, потому что дожди, а смородинку поели, малинку поели.
1: Ну, кайф, я желаю тебе.
2: А про апельсины, это просто рекламный ход.
1: Да?
2: Чтобы люди покупали, конечно. Закон маркетинга. Апельсины же круглый год. А смородина, она продукт разовый. 2-3 недельки, больше ее нет.
1: Слушай, да, ты абсолютно прав. Ну, Андрей у нас специалист, видимо, не только по дачным делам, но еще и по маркетингу. Поздравляю тебя еще раз с победой. Скоро станешь специалистом по батутам. Ну, а мы двигаемся далее вместе с Маклмо, Райаном Льюисом и темой Thrift Shop на Красной Армии.
0: Плюс вайб.

0: делишками. В США случилась удивительная история. Там семья заселилась в отель и увидела на стене картину, с изображением, которое повергло их всех в шок. Расскажу подробнее совсем скоро, не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 23 градуса, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 22, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на enka.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарова парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

дня. Не только отца там нашли, еще и брата нашли, еще и сестру нашли. В общем, практически все семейство смогло полюбоваться само на себя с картины в отеле. Это ж надо, вот так все совпало, да, представляешь? И тот же номер, и по времени как-то все так интересно сложилось. В общем,

0: Вайб на Красной Армии.
1: Если ты не прочь развеяться в кино за наш счет, предлагаю сейчас сделать громче, потому как два билетика будем разыгрывать прямо сейчас в кинотеатр «Атмос Синема». Если нас еще нет в твоем ТГ или Максе, скорее добавляй по номеру 8-922-300-104-6 «Красную армию». 8-922-300-104-6. Будь готов, готова прислать ответ на следующий вопрос, потому как будем вычислять самых-самых первых. Я описываю одну из картин, которая сейчас идет в «Атмос Синема». Твоя задача — угадать название. Итак, по сюжету авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается больным, однако все идет сильно не по плану. Как называется этот фильм? Первый вариант — «Дед Кузьмич». Второй вариант — «Дед Фомич».

0: на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 24, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 22, ночью плюс 17, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: Реклама. Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
4: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
9: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
10: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Вайб на Красной Армии.
1: По будням с 12 до 13 часов плюс в Вайбе дарим 2 билета в кино одному из слушателей. Сегодня это оказалась Елена. Лен, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Ты как, можешь назвать себя киноманом или, ну, смотришь что-то время от времени просто?
2: Да, часто смотрю.
1: Расскажи, что последнее было, что посоветуешь нам?
2: Ой, ну, новый сериал с Фомичом.
1: Так,
2: что
1: за сериал?
2: По СТС шел, вот только что недавно, сериал «Параллельные миры», по-моему, называется.
1: «Параллельные миры», хорошо, зафиксировали. Ну, а теперь давай перейдем тогда к нашему фильму, о котором, собственно, шла речь. Описание: авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками и собирает всех под одной крышей. Как называется данный фильм? Первый вариант – дед Кузьмич, второй вариант – дед Фомич, либо третий вариант – дед Петрович. Давай.
2: Дед Фомич.
1: Ну, безусловно, да. Поздравляю тебя, поздравляю тебя. А откуда знаешь ответ, если не секрет?
2: Ой, рекламу видела и просто люблю этого актера.
1: Ой, а что за актер?
2: Ой, из «Сватов», я не помню, как его зовут.
1: Ну, такой импозантный мужчина, да? С такой,
2: да,
1: с бородой,
2: да,
1: с сединой. А давай-ка мы сейчас прямо и узнаем, как его зовут. Наверное, это Николай Добрынин, да?
2: Да, да.
1: Ну все тогда. Все, ребята, записываем советы от Елены, нашего главного специалиста по кино и сериалам. По СТС посмотреть «Параллельные миры» и обязательно посмотреть «Дед Фомич» с потрясающим главным актером. Желаю тебе хорошего дня, хорошо сходить в кино.
2: Спасибо огромное.
1: И будем двигаться далее. У нас на очереди Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». Послушаем сразу после Eminem и Rihanna «The Monster».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Тюмени 12 часов и 49 минут. Плюс вайп на этой ноте завершается. С кайфом с вами поболтали. Завтра тоже подключайтесь, чтобы выиграть 2 приглоса в кино или 2 сертификата в Sky Max с 12 до часу по будням. Эта история у нас на этой неделе будет выглядеть именно так. Однако вайбить мы не перестанем. Впереди много классной музыки. Например, Marshmallow и Portugal The Man Phoenix уже на подходе. Делай громче.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 23, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 22, а ночью плюс 17, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226 006.

0: остров. Первый этаж.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
10: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Будем бороться с послеобеденной вялостью. У нас для этого много классной музыки. Но если ты еще не обедал, желаю тебе как можно скорее этим заняться.

Brothers, Brothers и их Санта-Лучия были только что на Красной Армии в Тюмени 13 часов, почти 9 минут. И подъехала хорошая новость для тех, кто собирается в ЕКБ. Помните, часть трассы Екатеринбург-Тюмень была затоплена и разрушена. Так вот, все починили, открыт проезд полностью, поэтому можно смело двигать в эту сторону. Да и вообще двигать всеми частями тела под музыку, которую буду ставить я и далее, потому что у нас на очереди Джонни и его история «Помню». Это, конечно, больше похоже на медленный танец, ну, в общем-то, почему бы и нет, время послеобеденное, двигаться как-то немножечко лень. Ну, а прямо сейчас с нами Робин Шульц и Франческа Йейтс, «Шуга» на Красной Армии. Роскошного тебе дня!

0: 20, осадков не ожидается.
1: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
2: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Впереди принцесса меланхолии Мари Краймбрери с темой «Ты помнишь».
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два. И как после великов шли играть в футбол.
0: Послушаем этот пронзительный текст полностью через 2 с небольшим минутки.
5: Реклама. Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-602-1.
7: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является

0: набирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале Ботаников Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
6: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 22, ночью плюс 17, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Трендового звука завезут у Жели «Ультранейт» «Moving to the Sun».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150.
1: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
9: Вайб, вайб, плюс вайб
10: на Красной Армии.
11: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
9: Плюс вайб
10: на Красной Армии.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Крутая коллаба. Только что на Красной Армии были Анна Асти, Дима Билан с темой «Эпилог». Ну, а 25 июля мы предлагаем нам с тобой заколлабиться, чтобы вместе отметить День города. Мы готовим для тебя мастер-класс, интерактивы, подарки

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эти ребятки в своем прайме. AVE, Meet Me in the Dark. С таким кайфом будем двигаться дальше. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
6: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Она заказывает ролл-пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
11: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
12: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
13: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
14: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
15: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек. Даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи.

0: Лирик «Don't go mad» на Красной Армии в завершении этого музыкального часа. Ну, если на русском, то это будет «Не сходи с ума», практически как песня у Тимати. Дальше музыкальными обозрениями будет заниматься Тимур Салахов. Привет, Тимур.
1: Даша, привет. У меня вот такая новость. Фредди Крюгер вернется. Paramount готовится к перезапуску «Кошмара на улице Вязов». Так что «Go mad», «Сойти с ума» сможем вот там в кино. Вот. А Фредди Крюгер, кстати, для тех, кто не знает, это демон, по сути, который приходит во сны. Вот,
0: да, если он тебя убивает во сне, то ты умираешь на самом деле.
1: Блин, офигеть, настолько?
0: Да, это серьезно. Но мне кажется, что вот мы уже подросли, и увидеть, например, счета на ЖКХ в реальной жизни, это куда страшнее. Куда страшнее.
1: Знаешь, я вот в детстве еще дошел до той мысли, что, ну, я же, кстати, во сне могу со всеми кошмарами справляться. Я представлял, что у меня большой меч, и я могу рубить своих каких-то страшилок.
0: Ага.
1: Так вот, мне кажется, во сне можно представлять, что все счета ЖКХ вообще...
0: Сгорели.
1: В легкую. Ну, может быть, и сгорели, но сгорели. Огонь не поможет. Помогут финансы, которыми ты оплатишь эти счета в своем сне. В Тюмени 2 часа дня. Продолжаем вторник. С нами впереди Арни Токсис с темой Nobody. Прямо сейчас ловить Темпо Сити и сингл Self-Aware.

треком «Tu Corazón». А что это значит? С испанского «Tu Corazón» — «Твое сердце». Сердце, которое открыто всему новому, открыто красоте, конечно, позитиву. Но

позитива и радости. Конечно, я говорю о дне города и о параде красных машин, который ждет нас там 25 июля, да. Более 200 красных машин проедут по центру Тюмени. И за рулем одну из них может

0: Это «Красная армия», с тобой Тимур Салахов. Впереди услышим «Никаких больше вечеринок» от Cream Soda. И прямо сейчас лови Mad World от Two Colors здесь, на «Красной армии».
1: I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 24 облачно, ночью похолодает до плюс 17, завтра ожидаем до 26 градусов тепла и местами дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хит этого лета — «Экспоната» от Мии Бойки.
4: Я экспонат, ты мой фанат,
1: услышим этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 2,5 минуты.
0: Реклама.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент ЕЩ 955-12+.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет».
12: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
13: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас +24 облачно, ночью прохладает до +17, завтра ожидаем до 26 градусов тепла и местами дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Автобарс – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Приятная тема.

0: Реклама.
1: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на «Энка.ру» или получите консультацию по телефону 42 52 72.
3: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
6: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте «Наш.дом».

Ваня Дмитриенко на Красной Армии с хитом «Ртуть» в исполнении молодого артиста. История о неразделенной любви, которая, конечно, вредит как ртуть. Да, а вот что может помочь? Ответ – лень. Она мощно прокачивает иммунитет, заявляет ученый Валерий Литвинов. Ни один тяжелый металл, никакая ртуть не пройдет, если не болеть. Да, если не трогать градусник, он не разобьется. А вот лень в этом помогает так. Пока ты полноценно отдыхаешь, ничего важного, очень важно, ничего не делать,

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас +24 облачно, ночью прохладает до +17, завтра ожидаем до 26 градусов тепла и местами дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Драйвовый динамик.

0: Этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 2,5 минуты. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 315-723-202-0-1701.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
7: Скажи 3-300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3-300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Тюмени, 3 часа дня. Продолжаем будний день в компании Ольги Серябкиной.

смогу упаковать все буквально в один трек. Ну а у нас здесь, на Красной Армии, есть один человек, способный выдавать столько же энергии. Я говорю об Антоне Колеве, его шоу «Летние каникулы», которое проходит у нас здесь с 7 до 10 по будням. Там же столько позитива, столько же заряда энергии для старта твоих будней и, конечно, классные игры с приятными подарками. Все с 7 утра здесь, на Красной Армии. Подробности ищи в нашей группе ВК «Радио Красная Армия» и на сайте redarmyfm.ru. Ну а мы пока продвигаемся вперед. Далее у нас группа «Моя Мишель», «Зима в

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 24 облачно, ночью прохладает до плюс 17, завтра ожидаем до 26 градусов тепла и местами дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжаем в ритме среди счастливых людей от Филатова и Кероса. Да, среди счастливых людей окажемся меньше, чем через полторы минуты здесь, на Красной Армии. Не пропусти.
0: Реклама.
5: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
6: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. «Геоспорт». Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджера по делу продаж. Не является публичной офертой.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-925-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас +24 облачно, ночью прохладает до +17, завтра ожидаем до 26 градусов тепла и местами дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Головокружительная история от Алекса Уоррена «Pavedream».

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пола трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз. В Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в четырех районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет

0: лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Люся Чеботина на Красной Армии с новинкой «Зеленые глаза». Да, исполнительница напоминает нам о любимых, о тех, кому в глаза можно смотреть сколько угодно. Да, и как раз для всех семейных есть у нас одна крутая история. Смотреть на нее можно глазами любого цвета. Конечно, это парад красных машин. 25 июля на День города нас ждет автопробег более 200 красных автомобилей по центру Тюмени. И не только. Кроме этого, ждет развлекательная программа у технопарка. Там выступления артистов, показ моды, мастер-классы, что сделает праздник незабываемым для всей семьи. Так что обязательно ждем тебя, всех самых любимых и семейных, с зелеными, с синими и карими глазами. Приходите, все подробности ищи в нашей группе ВК

0: Больше минуты на Красной Армии.
1: Another 54 Ultra с незабываемой темой Talk to You. Это приятная летняя тема в твоих динамиках. Меньше чем через 2,5 минуты здесь, на Красной Армии. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
2: На Красной Армии.
3: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
1: Плюс вайп.
2: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

на Тюменских 16.00. Приближаемся к финалу рабочего дня в компании Миши Миллера. Услышим от нее «Hey, na, na, na». И прямо сейчас лови невероятно от звонкого. С тобой Тимур Салахов. Прекрасная армия. Классного дня.

Остро и горячо звучит «Hey, na-na-na» от Миши Миллера. Как всегда, у нее получаются невероятные хиты, заряжающие будни. Но есть еще одна новость из разряда острого и горячего. Значит, звучит она так. Любители острой еды реже страдают от рака, также от болезней сердца и легких. Это выяснили ученые. Анализ почти 500 тысяч человек показал. Те, кто ест острое 6-7 раз в неделю, реже на 14% сталкиваются с различными заболеваниями. Так что, если ты любишь какие-нибудь острые чипсы, халапеньо, острые соусы, да, все это поможет твоему здоровью. Так что, может быть, на вечер стоит выбрать именно это. Пока, туда и будем продвигаться. Впереди с нами Give Me Something от One Republic. И прямо сейчас лови Шаде от Баиндия, Хчу и Мото здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас +24 облачно, ночью прохладает до +17, завтра ожидаем до 26 градусов тепла и местами дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: И проблемы растворятся в компании «Ёлки», ее темы проще.

0: Реклама.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: У Геоспорт день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство увлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 24 облачно, ночью похолодает до плюс 17, завтра ожидаем до 26 градусов тепла и местами дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Майк Познер и Дэвид Гетта «I went back to Ibiza». Эту летнюю тему услышим меньше, чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии. Не пропусти.
0: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
6: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
7: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
8: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
7: А ты умеешь?
8: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68 20 86. 68 20 86.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Песня «Красная армия» — это Мичико, диджей Годжа. Так звучит отдых, да, и удивительная работа. А в таком ритме, конечно, продолжаем второй рабочий, двигаемся прямо к параду красных машин. 25 июля пройдет это событие, там ждем всех желающих, конечно. Если вдруг у тебя или у знакомых в наличии есть автомобиль красного цвета, может быть, мотоцикл, прямо сейчас заглядывай в нашу группу ВК «Радио Красная армия», ищи пост о регистрации, он должен быть закреплен, и там как можно скорее заполняй заявку. Помню, места ограничены, так что не теряй времени. Как не будем терять времени и мы, уже скоро услышим Crazy от

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 24 облачно, ночью похолодает до плюс 17, завтра ожидаем до 26 градусов тепла и местами дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим работу Санта Люча от Гаязов Бразерс.

0: Реклама.
1: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
2: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
1: Парад красных машин.
3: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
3: Парад красных машин.
1: Попади в легендарную колонну красных машин.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ООСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
8: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
9: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
7: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Тюмени 17.00. Встречаем новый час компании Biggest Plug и Post Malone. Услышим от них Cold и прямо сейчас лови экспоната от Мия Бойко. С тобой Тимур Салахов. Классного вторника.

Приближаемся к финалу рабочего дня в компании Zivert и ее хит «Газ» только что на Красной Армии. Ну и, конечно, погазовать ты сможешь еще на параде красных машин. 25 июля состоится это событие, и мы ждем тебя там. Если вдруг в наличии есть красный автомобиль или, может быть, мотоцикл, обязательно заглядывай к нам в группу ВК «Радио Красная Армия». Как можно скорее регистрируйся, заполняй заявку. Помним, места ограничены. Может быть, именно твоя красная машина окажется одной из 200 в автопробеге по центру Тюмени. Кроме этого, целая программа для семейного праздника ждет тебя на этом событии. Мастер-классы, выступления артистов, конкурсы и много-много подарков. Просто нельзя пропускать. Как и нельзя пропустить Hollow от Эбона. И прямо сейчас 8901

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени прямо сейчас +22 и облачно. Ночью температура опустится до +17. Завтра ожидаем до 26 градусов тепла и местами дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим приятную танцевальную историю от Алок и Халида. Dive into me. Это трек и свежий выпуск новостей впереди на Красной Армии меньше, чем через 2,5 минуты. Оставайся рядом.
0: Реклама.

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале Ботаников Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
0: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500 ровно 111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что у них есть что-то сексуальное.
7: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.

0: Впереди свежий выпуск новостей, расскажет Виталий Панов. Виталий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. В центре Тюмени демонтировали высотную башню знаменитого долгостроя «Уцума». На этой площадке планируют открыть многофункциональный комплекс с отелем, панорамным рестораном и фитнес-центром. Об этом сообщает «Ура.ру». Изначально здесь планировали возвести деловой центр, однако стройку законсервировали. В прошлом году сменился инвестор, он полностью пересмотрел проект. Вместо офисов в центре Тюмени появится комплекс для отдыха и спорта. Открыть его планируется в 2028 году. Трассу М-12 Екатеринбург-Тюмень в Талицком районе полностью восстановили. Движение на этом участке федеральной трассы было ограничено из-за перелива воды через проезжую часть и обвала. Водителям приходилось делать огромный круг через Ирбит, чтобы объехать перекрытый участок дороги. Сегодня утром ГИБДД по Тюменской области объявила о снятии ограничений. При этом из-за повреждений дорожного полотна на отдельных участках организовано сужение проезжей части. В Тюменскую область в июле приедет передвижной музей «Поезд Победы». 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны. Интерактивную выставку смогут посетить жители трех городов нашего региона. В Тобольске с 16 по 17 июля, в Тюмени с 22 по 24 июля, в Ишиме 25 июля. Чтобы посетить музей, нужна регистрация на сайте проекта. Ее откроют за день до прибытия поезда в каждый из городов. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас +22 и облачно, ночью похолодает до +17, завтра днем ожидаем до 26 градусов тепла и местами небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Двигаемся к финалу рабочего дня и с этим к солнцу. Moving to the sun.

0: Драйв. Разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров». Первый этаж.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
2: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис» – собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу – скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис» – мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим вирусную тему Tempest City от Self-Aware. Это трек и еще Let Me Be at the Second Voice впереди на Красной Армии меньше, чем через 3 минуты.
0: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
10: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
11: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
12: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
13: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
14: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
17: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

0: Tonight, we free, no sleep.
1: Завершаем час в компании The Second Voice, только что его Let Me Be, ну а далее продолжаем вторник в компании Сергея Белявского. Сережа, привет!
2: Да, привет! Слушай, с такой новостью интересной. Детям закроют доступ к интернету во всех странах Евросоюза. Как тебе такое?
1: Ё-моё, слушай, я бы на самом деле так на это не смотрел, что там закрой. Ничего у них не получится. Они пытались Roblox закрыть, так...
2: Ну подожди, это в России не получится. Это бесполезно, а там-то будут следить. Так, но до 13 лет соцсетями детям можно пользоваться под присмотром родителей. Как тебе такая инновация?
1: Так, вот я буду родителем, я буду такой, так...
2: Так, что ты там
1: открываем ВКонтакте, что мы тут делаем,
2: сообщение. Или можно ребенка отправить там траву трогать, например. Я не знаю. Такой вот тренд поддержать, так сказать. Но я не знаю, мы в футбол играли, бегали.
1: Да,
2: с интернета вообще прекрасно росли.
1: У меня было Лего.
2: Лего. О, у тебя было Лего? Ничего себе.
1: Ну как, Лего. Аналоги.
2: Ну... Тоже ничего. А у нас далее будет отдых. Будем отдыхать, расслабляться. Слушать, конечно же, качественную музыку. 6 часов в Тюмени. Ну что ж, продвигаемся далее. Встречаем нерабочий вечер вместе с историей Life is Simple, Мэйсик, Маршал Джефферсон, Зал Медас. И прямо сейчас Эйви, Meet Me in the Dark.

Маршал Джефферсон, зал Мида с пластинкой Life is Simple. Ну, а в Евросоюзе детям закроют доступ к интернету. Так вот решила Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Такая, конечно, интересная фамилия. Но, однако, все дети младше 13 лет смогут пользоваться соцсетями только под присмотром родителей, учителей ограниченное время. С возрастом ограничения будут постепенно сниматься. Не знаю, насколько вообще будет работать эта инициатива. В Европе, возможно, у нас, конечно же, вряд ли. Но, с другой стороны, дети, возможно, улицу увидят, как она выглядит. Да, мы же далее тоже ее увидим, потому что отдых, потому что вечер и рабочие дела у нас все, закончились. Далее только музыка. Russian Raul Alejandro, Wizkid, Ponyo. И уже сейчас появится Жу с темой Faded. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этой минуте облачно, плюс 22 градуса. Завтра днем синоптики прогнозируют дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Яркая танцевальная работа среди счастливых людей. Филатов и Кэрос. Ждем этот легендарный трек через 2.5 минуты. Ну а еще ждем свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
3: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
0: Красная

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+. 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+. Записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+. Веропыту.
5: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
6: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
7: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
8: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.

0: Виталя, здравствуй.
1: Добрый вечер. На улицах Усадебная и Хусаинова в Тюмени завершены ремонтные работы методом фрезерования. Жители района обращались с просьбой устранить колейность на этих участках, и их пожелания были учтены, сообщает администрация города. В ходе ремонта был полностью заменен верхний слой асфальта, уложены новые покрытия, устранены пучины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Постановление о развитии креативных индустрий в Тюменской области подписал губернатор Александр Мор. В качестве успешного примера глава региона привел новый творческий кластер 809, который в июне открыли в Тюмени. Он объединил 16 резидентов, музыкантов, IT-специалистов, дизайнеров и архитекторов. Резиденты кластера занимаются проектированием городской среды и общественных пространств. По словам губернатора, в такой креативной атмосфере рождаются интересные и инвестиционно привлекательные проекты. В Тюмени началась реставрация исторического здания бывшей городской лечебницы на улице Доудельной. Об этом сообщили в региональном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. После окончания работ там планируют открыть ресторан. Здание было построено в 1915 году тюменским меценатом и бывшим городоначальником Андреем Текутьевым. Исторический объект также известен тем, что здесь с ранением лежал Григорий Распутин. Реставрация ведется за счет частных средств. Работы планируется завершить в следующем году. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Солнце

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 22 градуса и пасмурно, сообщает сервис Яндекс.Погода. Завтра днем ожидается дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится The Bowls с темой Magnetic. Всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
3: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
4: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

на Красной Армии только что. Маршмелло и Portugal The Man с яркой историей Феникса. Ну и, кстати, твое утро тоже может стать ярким, если в 7 часов включишь Красную Армию. Именно тогда появится Антон Колев и шоу «Летние каникулы». Тебя ждет летний вайп, куча подарков, отличное настроение. В общем, присоединяйся по будням с 7 до 10. Ну а к нам далее присоединится группа «Майя Мишель» с темой «На малиновой луне». В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу пасмурно, плюс 23 градуса. Завтра днем синоптики обещают дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку градусов на ресницах.
8: Это там горизонт, мы как вода и песок. Города из бетона.
1: Буквально через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
7: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
9: Красная Армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
7: Парад красных машин.
10: Парад красных машин.
9: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
7: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
10: Парад красных машин.
7: Попади в легендарную колонну красных машин.
11: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
12: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
13: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре».
14: Изгибы, как у Феррари.
13: Ждем 25 июля в «Бульвар Баре». Герцена 63. Звоните 666-330.
15: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
16: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
17: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
18: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
19: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. «Аталан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
12: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.

7 вечера в Тюмени. Есть у нас небольшие затруднения на дорогах, в частности на Федюнинского и на Московском тракте. В остальном все в порядке. С музыкой тоже все в порядке. Прямо сейчас новинка «Girl» от Jonas Blue.

технопарка, так что если хочешь на все это посмотреть, то обязательно присоединяйся. Ну а если хочешь поучаствовать, то залетай в нашу группу во ВКонтакте, радио «Красная армия», там можно оставить заявку и почитать все подробности. Не пропускай это крутое мероприятие, но и далее также не пропускай вирусную историю Дракула, Tame Impala, Дженни, и уже сейчас появится Антон Токарев, его крутой кавер «Седьмой лепесток». В Тюмени 19 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, местами небольшой дождь. Завтра днем также прогнозируются осадки и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем еще одну новинку. «Зеленые глаза» Люси Чеботина.
5: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня...
1: Буквально через 2 минуты с небольшим послушаем полностью.
0: Реклама.
6: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
7: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
8: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
9: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
10: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу «Гирадзе».
11: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
14: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
15: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
14: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
15: «Додо».
16: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу пасмурно, плюс 21 градус. Завтра днем прогнозируется дождь и до 25 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем еще одну новинку. Bizarre — это Мадонна и Мартин Гаррикс. Буквально через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
5: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
6: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
7: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
12: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».

Джонни на Красной Армии с пластинкой «Эйфория». И это чувство испытать легко. Достаточно лишь включить утром Красную Армию. С 7 часов до 10 здесь для тебя будет стараться Антон Колев и шоу «Летние каникулы». Присоединяйся, будет летний вайп, будут подарки, будут игры, будет отличное настроение. Не хватает только тебя. Так что ждем с нетерпением. Далее дождемся Леди Гагу, Доучи и Runway. И уже сейчас появится Flo Rida и Pitbull с треком «Can't Believe». В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем легкого вечера.

0: три минуты с небольшим.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе «Красной армии» во ВКонтакте.
7: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
12: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-0017-01.
13: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
14: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
16: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
17: Красная

Тюмени 8 вечера. Ну а мы провожаем вечер, конечно же, в топовой компании. Далее специально для тебя Avalon Roxton, Vertigo и уже сейчас Now the Warning to Corazon.

сильная история Vertigo, Avalon Rockstone. Ну а тебе предлагаю принять участие в кое-чем ярком, а именно в параде красных машин. Если вдруг есть желание поучаствовать, то залетай в нашу группу во ВКонтакте, радио Красная Армия, оставляй там заявку. Это если у тебя есть красный автомобиль или мотоцикл. Если же нет таковых, то рекомендую просто приходить к площадке у технопарка 25 июля. Там будет не только парад красных машин, но еще и праздничная шоу-программа, развлечения для всей семьи, так что ждем тебя с нетерпением. Далее, впереди у нас Звонкий, его новинка невероятная, и прямо сейчас послушаем «Луну», «Дельфины». В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики прогнозируют дождь и до 25 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: ждем красивую пластинку Mr. Know It All, Teddy Swims. Всего через 2.5 минуты.
0: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Поколение, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным. Лично верный.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Коста Лакоста, Черри Леди. Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
5: Красная Армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
4: Парад красных машин.
6: Парад красных машин.
5: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
4: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
6: Парад красных машин.
4: Попади в легендарную колонну красных машин.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Ну а завтра днем рекомендую сделать небольшой перерыв в завтра днем рекомендую сделать небольшой перерыв в работе, или если дома, просто включи Красную Армию с 12 до часу. Тебя ждет программа «Плюс вайб», в которой действительно «Плюс вайб». Это плюс настроение, плюс музыка, плюс подарки. Все специально для тебя. Так что обязательно попробуй, воспользуйся такой простой функцией и подключись завтра к Красной Армии. Ну а мы пока будем завершать вечер в компании теплой музыки. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Реклама.
2: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации.
8: Голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.

0: профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: Варбаре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 568182. 568182.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
5: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Темень к данному часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики прогнозируют дождь и до 25 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: 20.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Вайб, вайб. Плюс вайб.
3: На Красной Армии.
4: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
2: Плюс вайб
3: на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Тюмени 2 часа.
1: Все мы изначально чайники с

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Let me talk to him. Let me talk to him.